0: важный сигнал.
1: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
2: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
1: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
3: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
1: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
4: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
1: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
5: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
6: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности.

0: годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
1: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
0: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
1: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
2: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
3: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
1: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
1: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
0: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
1: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
5: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
1: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
5: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИССА нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
1: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
6: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
7: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
6: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
7: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
6: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
8: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
6: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
9: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
6: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
11: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, 30 тысяч долларов, не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете 30 тысяч долларов, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти 30 тысяч долларов, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
10: Условия ипотеки в белорусских банках мужчину назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
11: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого там безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
10: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
12: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
10: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
13: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
10: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
6: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
14: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
6: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
15: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
6: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
16: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
6: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
17: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
6: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
6: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
18: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
6: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
18: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
6: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
6: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
6: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
20: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
6: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
21: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
6: Интеграл ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
21: В чем вообще секрет успеха Интеграла? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые Интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
6: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
3: Вот я захотела, все, бросила всю работу, если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу, я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын меня очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся, с семьей едем на машине.
1: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
22: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
1: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
23: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
1: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
1: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
0: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
1: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
5: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
1: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
7: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
8: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
24: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
25: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
26: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
27: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
26: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
27: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
26: Со свежим ремонтом, да?
27: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
26: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
27: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
26: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
27: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
26: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
27: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
26: Ну, логично, да.
27: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
26: Типа, куда эти деньги девать?
27: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
26: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
27: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
26: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
27: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
26: Точно.
27: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
26: И цены там тоже скакнули.
27: Взлетели на 15-23% всего забот.
26: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
27: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
26: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
27: Бывало, да.
26: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
27: Давай посчитаем.
26: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
27: Никакой же.
26: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
27: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
26: Ага.
27: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
26: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
27: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
26: Ого, всей семьей впрягаются.
27: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
26: Это когда сначала гасишь только проценты?
27: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
26: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку? Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
27: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
26: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
27: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
26: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
27: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
26: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
27: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
26: И это не блеф, да.
27: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
26: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
27: О, это извечный спор.
26: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
27: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
26: Почему?
27: Если не учитывать полную стоимость владения.
26: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
27: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
26: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
27: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
26: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
27: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
26: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
27: Ну да.
26: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
27: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
26: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
27: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
26: Логистика.
27: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
26: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
27: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
26: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
27: немало.
26: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
27: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
26: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
27: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
26: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
27: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
26: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
27: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
26: А остальные 65% – это подушка безопасности?
27: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
26: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
27: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
26: Неузаконенные перепланировки.
27: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
26: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
27: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
26: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
27: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
26: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
9: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
11: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
10: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
11: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
10: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
10: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
13: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
14: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
13: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
14: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
13: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
2: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там и по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
13: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
6: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
13: Пока одни молодые мамы

0: 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
4: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
3: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
4: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
3: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках.
5: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
6: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
3: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
8: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
3: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
9: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
10: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученные заграничные

0: границы образования даже при отсутствии полного комплекта документов.
1: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
2: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
1: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту, и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
3: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
1: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему Сирена. Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
6: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
5: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
6: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
5: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
7: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
5: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
8: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
9: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
5: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Контроль качества на радиосигнал.
5: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
6: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
5: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
10: Организации Белкообсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
5: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
10: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
5: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
11: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
5: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
11: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
5: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
11: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
5: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
12: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
14: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
15: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
16: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
17: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
5: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
18: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
1: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
18: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
1: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
19: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
1: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
20: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
21: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения об очной форме обучения, отметили в ведомстве.
22: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
21: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
23: Концы с концами еле сходят.
24: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
25: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
21: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
0: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
21: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
2: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
1: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
3: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
1: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
6: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
1: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
1: сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра агроэкспорта, к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
10: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
9: Разве нет?
10: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
9: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
10: Угу.
9: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
10: так.
9: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
10: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
9: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
10: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
9: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
10: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
9: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
10: Конечно, нет.
9: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
10: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
9: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
10: Да, тогда рынок перегрелся.
9: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
10: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
9: Ну, логично, да.
10: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
9: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
10: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
9: Ага.
10: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
9: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
10: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
9: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
10: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
9: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
10: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
9: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
10: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
9: То есть склады переполнены.
10: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
9: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
10: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
9: Он считает только деньги.
10: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
9: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
10: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
9: Который нужно спасать в первую очередь?
10: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
9: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
10: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
9: Так.
10: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
9: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
10: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
9: А по факту?
10: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
9: И условия пишутся под конкретного победителя?
10: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
9: И побеждает домашний российский производитель.
10: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
9: А чем тогда?
10: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
9: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
10: Есть, да.
9: И они показывают совершенно иную динамику. За 25-й год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
10: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
9: То есть там не важна кредитная ставка банка?
10: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
9: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
10: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
9: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
10: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
9: Почему мизер?
10: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
9: Ну подожди, рынки же там гигантские.
10: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
9: Это правда.
10: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
9: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
10: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервис сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
9: Замкнутый круг.
10: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
9: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
10: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
9: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
10: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
9: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
10: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
9: Мертвый груз.
10: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
9: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
10: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
9: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
10: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
9: что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
10: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
9: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
10: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
9: Так.
10: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
9: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
10: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
9: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
10: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
8: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
10: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
8: Потому что зависимость никуда не делась.
10: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
8: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
10: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
8: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
10: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
8: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
10: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
8: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
10: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
8: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина очистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Важный сигнал.
1: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
11: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
12: Угу. То есть это в нашей земле.
11: 11. На нашей земле 3500.
12: Угу.
11: И 12-й 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. Выход, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
1: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
13: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
14: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
15: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
16: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
17: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
1: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
18: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
5: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
18: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
5: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
19: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
5: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
0: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для

0: недостаток комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
1: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
0: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в TikTok появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
2: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора, директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
0: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
5: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
4: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
6: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше 1000, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
4: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
6: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты, возводят 5-метровые

0: Метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
1: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
5: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Патологическая деформация?
6: Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
5: Таз, грудная клетка. Кислород идет.
7: Правильно все выполняют?
5: Мы нет.
4: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
8: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
4: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
8: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
4: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
8: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
4: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
8: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
4: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
8: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
1: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
8: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
7: У нас главная цель не призыв Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
1: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
1: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
9: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест. Тут $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
1: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
9: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
1: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
10: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 2 десятилетия.
1: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
11: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за $350.
1: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
12: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
4: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
12: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
4: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
13: Все стало. Бедняга машина.
14: Капец.
15: Дорогие машины, вот понесемся сюда.
4: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
16: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
4: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
17: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и
14: хозяева-создатели всего этого, частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
1: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
14: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
1: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
17: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
1: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
17: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
1: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
19: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне, но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
4: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
19: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
4: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаева считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
8: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
4: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
20: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
18: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
20: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
18: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
20: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
18: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
20: Ну да, логично.
18: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
20: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
18: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
20: И что происходит, когда ставка растет?
18: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
20: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
18: Да. И итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
20: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
18: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
20: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
18: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
20: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
18: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
20: А, то есть это не разовый платеж?
18: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
20: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
18: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
20: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
18: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
20: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
18: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
20: Ого! Разве это не город должен делать?
18: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
20: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
18: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
20: Ну да, когда слышно каждый чих.
18: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
20: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
18: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичей, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
20: И люди паркуются друг у друга на головах.
18: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
20: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. При чем тут скрытые поборы?
18: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
20: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
18: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
20: И никакой компенсации.
18: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
20: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
18: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
20: Звучит пугающе.
18: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
20: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
18: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
20: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
18: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
20: А если решишь уйти?
18: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
20: Ну да, ему деваться некуда.
18: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
20: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
18: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
20: На чем, например?
18: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
20: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
18: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
20: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
18: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
20: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
18: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
20: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
18: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
20: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
18: Да.
0: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
18: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
0: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
18: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
0: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
18: Без глобальных структурных реформ никто.
0: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
18: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
0: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
18: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
0: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
18: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
21: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
22: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
21: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
2: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет в сторону города. Так мы задыхаемся, тут в тумане живем тут. Сил уже нету.
5: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
6: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
21: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
23: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
21: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
24: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
21: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: «Мамы говорят» на радиосигнал.
25: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях «Битва». Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
26: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
27: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
28: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
29: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
30: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
25: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
31: Концы с концами еле сходятся.
32: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
33: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
34: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
25: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится. Мол, приоритеты сейчас другие.
35: Претензии эти будут всегда. И цены высокие,
1: и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти, но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
25: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммунальные, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
21: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Белоруссии?
4: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
21: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
4: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
21: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
4: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
21: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
0: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
21: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
7: Хоть с недефицитом

0: затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
1: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
2: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
0: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
3: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
0: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
5: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
6: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
5: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
6: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом.

0: прошлом году.
1: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры МАРТ также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
2: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
3: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
1: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
1: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
0: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
1: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
4: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
1: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
4: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИССА нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
1: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
6: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
5: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
6: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
5: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
7: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
5: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
8: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
5: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
11: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти 30 тысяч долларов, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
10: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
11: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого там безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
10: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
12: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
10: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
13: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
10: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Важный сигнал.
5: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
14: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
5: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
15: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
5: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
16: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
5: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
17: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
5: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
5: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
18: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
5: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
18: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
5: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
5: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
5: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
5: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
20: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
5: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
21: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
5: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
21: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
5: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
9: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
3: Вот я захотела, все, бросила всю работу, если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу, я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын мне очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся, с семьей едем на машине.
1: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
22: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
1: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
23: Есть замечательный документ, санитарно-эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
1: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Важный сигнал.
1: Европе такое и не снилось. Названы профессии с самыми низкими зарплатами в Беларуси.
22: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
1: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
0: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
1: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
2: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
4: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
6: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
24: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
26: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
25: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
26: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
25: Со свежим ремонтом, да.
26: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
25: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
26: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
25: Ого, это треть рынка просто испарилась.
26: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
25: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
26: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1.5-2 года. Плюс время на ремонт.
25: Ну, логично, да.
26: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
25: Типа, куда эти деньги девать?
7: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
25: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
7: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
25: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
7: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
25: Точно.
7: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
25: И цены там тоже скакнули.
7: Взлетели на 15-23% всего забот.
25: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
7: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
25: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
7: Бывало, да.
25: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
7: Давай посчитаем.
25: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
7: Никакой же.
25: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
7: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
25: Ага.
7: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
25: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
7: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
25: Ого, всей семьей впрягаются.
7: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
25: Это когда сначала гасишь только проценты?
7: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
25: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
7: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
25: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
26: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
25: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
26: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
25: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
26: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
25: И это не блеф, да.
26: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
25: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
26: О, это извечный спор.
25: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
26: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
25: Почему?
26: Если не учитывать полную стоимость владения.
25: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
26: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
25: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
26: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
25: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
26: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
25: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
26: Ну да.
25: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
26: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
25: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
26: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
25: Логистика.
26: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
25: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
26: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
25: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
26: Немало.
25: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
26: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
25: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
26: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
25: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
26: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
25: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
26: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
25: А остальные 65% – это подушка безопасности?
26: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
25: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
26: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
25: Неузаконенные перепланировки.
26: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
25: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
26: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
25: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
26: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
25: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
9: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
18: эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
5: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
18: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
5: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
5: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
10: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
11: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
10: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
11: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
10: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
11: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое.
12: А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным, на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляю ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
10: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное, и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
13: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
10: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
14: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
10: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить.

0: новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
2: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
1: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
2: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
1: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках.
3: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
5: Ждем бензин.
1: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
1: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
7: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
8: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
7: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
9: Одна из

0: поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
1: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
2: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
1: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
5: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
4: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
5: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
4: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
6: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
4: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
7: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
8: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
4: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Контроль качества на радиосигнал.
4: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
5: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
4: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
9: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
4: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
9: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
4: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
10: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
4: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
10: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
4: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
10: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
4: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
11: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
12: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
13: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
14: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
15: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
16: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
4: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
17: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
1: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
17: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
1: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
18: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
1: То, что село вымирает, подтверждает и официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
19: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радио Сигнал.
7: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
2: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
7: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
22: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
0: чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
5: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
6: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
1: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
8: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
1: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
24: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
1: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
25: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
1: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
11: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
10: Разве нет?
11: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
10: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
11: Угу.
10: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
11: так.
10: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
11: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
10: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
11: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
10: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
11: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
10: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
11: Конечно, нет.
10: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
11: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
10: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
11: Да, тогда рынок перегрелся.
10: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
11: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
10: Ну, логично, да.
11: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
10: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
11: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
10: Ага.
11: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
10: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
11: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
10: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
11: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
10: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
11: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
10: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
11: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
10: То есть склады переполнены.
11: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
10: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
11: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
10: Он считает только деньги.
11: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
10: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
11: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
10: Который нужно спасать в первую очередь?
11: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
10: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
11: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
10: Так.
11: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
10: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
11: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
10: А по факту?
11: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
10: И условия пишутся под конкретного победителя?
11: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
10: И побеждает домашний российский производитель.
11: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
10: А чем тогда?
11: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
10: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
11: Есть, да.
10: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
11: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
10: То есть там не важна кредитная ставка банка?
11: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
10: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
11: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов с совершенно другой архитектурой производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
10: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
11: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
10: Почему мизер?
11: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
10: Ну подожди, рынки же там гигантские.
11: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
10: Это правда.
11: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
10: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
11: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
10: Замкнутый круг.
11: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
10: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
11: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
10: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
11: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
10: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
11: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
10: Мертвый груз.
11: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
10: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
11: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
10: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
11: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
10: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
11: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
10: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
11: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
10: Так.
11: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
10: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
11: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
10: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
11: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
9: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
11: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
9: Потому что зависимость никуда не делась.
11: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
9: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
11: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
9: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
11: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
9: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
11: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
9: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
11: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
9: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Важный сигнал.
1: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
4: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
12: 11. На нашей земле 3500.
4: Угу.
12: И 12-й 3635.
4: 3635.
12: Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. на выходе на эту было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
1: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
13: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
14: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
15: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
16: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
1: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
17: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
2: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
17: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
2: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
18: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается громкий
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
20: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможня, а именно погранслужба.
2: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
0: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
2: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
0: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Белоруссии регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Белоруссии начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
2: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
5: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает

0: транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
3: Проверяю проводимость. Все проводится?
4: Да.
3: Все есть? Патологическая деформация?
4: Да. Ну, проводите просто обследование.
5: Да.
4: Водных нет.
3: Да, грудная клетка.
5: Кислород
3: идет.
6: Правильно все выполняют?
3: Мы нет.
2: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
7: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
2: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
7: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
2: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
7: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
2: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
7: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся.

0: собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
0: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
3: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
0: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
4: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
3: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
3: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
5: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест. Тут 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
3: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
5: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
3: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
6: Да, со временем проценты станут меньше. Основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 20 лет.
3: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
7: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за $350.
3: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
8: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
9: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
10: Все стало. Бедняга машина.
11: Капец.
12: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
1: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
13: Если мы берем какую-то старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь, оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
11: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
3: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, «но если они дают результат, им надо платить».
11: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
3: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
14: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
3: кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
14: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
3: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
16: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
1: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
16: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
1: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
17: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news. We'll be right back.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
18: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
15: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
18: Стоп. Если работают оба, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
15: Звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
18: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
15: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
18: Логично.
15: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
18: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
15: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, расслабился и подписал договор.
18: И что происходит, когда ставка растет?
15: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
18: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
15: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
18: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, не отдавать лишнее.
15: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
18: Страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
15: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
18: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
15: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
18: А, то есть это не разовый платеж?
15: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано этим крупным шрифтом на первой странице договора.
18: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
15: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
18: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
15: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
18: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
15: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
18: Ого! Разве это не город должен делать?
15: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
18: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
15: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
18: Ну да, когда слышно каждый чих.
15: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
18: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
15: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичей, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
18: И люди паркуются друг у друга на головах.
15: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
18: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
15: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
18: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
15: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
18: И никакой компенсации.
15: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
18: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
15: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
18: Звучит пугающе.
15: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
18: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
15: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
18: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
15: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
18: А если решишь уйти?
15: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
19: Ну да, ему деваться некуда.
15: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
19: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
15: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
19: На чем, например?
15: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
19: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
15: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
19: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
15: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
19: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
15: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
19: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
15: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
19: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
15: Да.
19: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
15: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
19: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
15: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
19: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
15: Без глобальных структурных реформ никто.
19: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
15: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
19: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
15: абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
19: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
15: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
5: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
20: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
21: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет в сторону города. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
22: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
23: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
20: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
24: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
20: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
25: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
20: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на радиосигнал.
26: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
0: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехия, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
26: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
27: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
28: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
26: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится. Мол, приоритеты сейчас другие.
29: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
26: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммунальные, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
30: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Белоруссии?
31: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
30: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
31: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
30: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
31: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
30: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
30: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехиме объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
5: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. Если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
3: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
11: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
3: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
12: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
3: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
30: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
13: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
30: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
13: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
30: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
14: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
15: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
30: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни.

0: Введены против белорусских предприятий открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
1: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
2: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
1: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
2: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИССА нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
1: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
5: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
4: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
5: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
4: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными

0: солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
2: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
5: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, 30 тысяч долларов, не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете 30 тысяч долларов, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти 30 тысяч долларов, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
4: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
5: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
4: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
4: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
7: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
4: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
1: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
12: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
1: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
12: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
1: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
1: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
14: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
1: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
15: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
15: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
16: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
17: Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли, я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын меня очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся с семьей, едем на машине.
18: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
19: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
18: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
20: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
18: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
18: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
19: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
18: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
21: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
18: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
22: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
23: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
24: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
25: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
18: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
2: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
0: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
2: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
0: Со свежим ремонтом, да?
2: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
0: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
2: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
0: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
2: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
0: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
2: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
2: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
0: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
4: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
4: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
4: Это когда сначала гасишь только проценты?
2: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
4: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
2: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
4: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
2: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
4: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
4: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
4: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
4: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
4: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
4: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
4: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
4: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
4: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
4: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
4: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
4: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
4: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
4: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
2: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
4: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
2: Немало.
4: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
2: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
4: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
2: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
4: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
4: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
4: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
4: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
4: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
4: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
4: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
4: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
12: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
1: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
12: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
1: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
1: К Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
6: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства. Семьям, у кого есть дети, неважно, один там ребенок, три.
5: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
6: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
5: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
6: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
5: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
7: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
5: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
8: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
5: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
3: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
2: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
3: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
2: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
6: Ждем бензин.
2: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
2: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
8: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
9: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
8: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения,

0: административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
1: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
0: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
4: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
3: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
4: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
3: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
5: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
3: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
6: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
7: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению. И вопрос, а ел бы такое я, решили бы все проблемы.
3: Но вместо реальных качественных изменений, чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе.

0: наводить порядок.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
2: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
0: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
3: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
0: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
3: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
0: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
4: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
0: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
4: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
0: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
4: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
0: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
5: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Быстро, стремительно возрастает, даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
8: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
9: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
10: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
0: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
11: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
12: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. И вот для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
11: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
12: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
11: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
13: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
11: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
14: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы. Ну, посадите яблони. Ну, что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом.
11: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
15: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о бочной форме обучения, отметили в ведомстве.
16: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский в стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
15: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
17: Концы с концами еле сходятся.
18: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
19: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
20: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
15: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
21: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже так же повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
15: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
11: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на $72 миллиона. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
2: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
11: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
3: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
11: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
16: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
11: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
22: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
11: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
5: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
4: Разве нет?
5: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
4: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
5: Угу.
4: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
5: так.
4: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
5: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
4: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
5: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
4: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
5: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
4: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
5: Конечно, нет.
4: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
5: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
4: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
5: Да, тогда рынок перегрелся.
4: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
5: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
4: Ну, логично, да.
5: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
4: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
5: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
4: Ага.
5: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
4: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
5: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
4: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
5: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
4: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
5: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
4: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
5: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
4: То есть склады переполнены.
5: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
4: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
5: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
4: Он считает только деньги.
5: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
4: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
5: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
4: Который нужно спасать в первую очередь?
5: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
4: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
5: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
4: Так.
5: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
4: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
5: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
4: А по факту?
5: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
4: И условия пишутся под конкретного победителя.
5: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
4: И побеждает домашний российский производитель.
5: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
4: А чем тогда?
5: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
4: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
5: Есть, да.
4: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
5: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
4: То есть там не важна кредитная ставка банка?
5: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
4: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
5: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
4: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
5: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех, никто не спорит. Но это экономический мизер.
4: Почему мизер?
5: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
4: Ну подожди, рынки же там гигантские.
5: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка – коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
4: Это правда.
5: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
4: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
5: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
4: Замкнутый круг.
5: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
4: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
5: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
4: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
5: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
4: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
5: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
4: Мертвый груз.
5: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
4: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
5: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
4: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
5: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
4: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
5: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
4: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
5: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
4: Так.
5: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
4: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
5: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
4: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
5: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
4: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
5: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
4: Потому что зависимость никуда не делась.
5: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
4: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
5: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
4: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
5: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
4: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
5: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
4: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
5: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
4: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
11: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
6: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
7: 11. На нашей земле
6: 3500.
7: Угу.
6: И 12-й 3635.
7: 3635.
6: Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
11: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
8: 1000 рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
11: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
11: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
28: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
0: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
28: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
0: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
7: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
0: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
11: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще 2 пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
11: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
9: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
11: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
10: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
11: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в TikTok появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
12: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
11: Как сообщается на сайте производителя, «Белвест» – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест». Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
13: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
0: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
2: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
0: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
2: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Белоруссии регулярно прорываются нелегальные мигранты, возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Белоруссии начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная

0: отомстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
4: Проверяю проводимость. Все проводится?
5: Да.
4: Есть? Патологическая информация?
5: Да. Ну, проводите просто обследование.
6: Да.
5: Водных нет.
4: Да, грудная клетка. Кислород идет.
7: Правильно все выполняют?
4: Мы нет.
3: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
8: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
3: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
8: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
3: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
8: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не

0: хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
0: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
3: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
0: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
4: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
3: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
3: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
5: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест. Тут $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
3: Самое самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
5: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
3: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие. А сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
6: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
3: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
7: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот, это сдается за 350 долларов.
3: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
8: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
9: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
10: Все стало. Бедняга машина.
9: Капец.
11: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
1: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
12: Если мы берем какую-то старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки. в классическом понимании, то есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязное оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
13: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
3: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
13: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
3: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
14: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
3: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
14: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
3: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9000 рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
16: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
1: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а, возможно, и прямо помогают.
16: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
1: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
13: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
17: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
15: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
17: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
15: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
17: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
15: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
17: Ну да, логично.
15: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
17: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
15: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
17: И что происходит, когда ставка растет?
15: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
17: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
15: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
17: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
15: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
17: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
15: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
17: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
15: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
18: А, то есть это не разовый платеж?
15: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
18: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
15: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
18: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
15: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
18: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
15: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
18: Ого! Разве это не город должен делать?
15: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
18: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
15: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
18: Ну да, когда слышно каждый чих.
15: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
18: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
15: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
18: И люди паркуются друг у друга на головах.
15: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
18: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
15: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
18: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
15: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
18: И никакой компенсации.
15: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
18: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
15: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
18: Звучит пугающе.
15: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
18: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
15: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
17: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
15: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
17: А если решишь уйти?
15: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
19: Ну да, ему деваться некуда.
15: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
17: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
15: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
17: На чем, например?
15: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
17: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
15: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
17: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
15: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
17: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
15: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
17: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
15: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
17: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
15: Да.
19: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
15: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
19: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
15: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
17: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
15: Без глобальных структурных реформ никто.
17: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
15: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе – демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
19: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
15: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
19: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
15: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
5: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
20: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
21: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут, сил уже нету.
22: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
23: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
20: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
24: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, потерпят, кто про них думает.
20: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
25: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
20: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
6: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
7: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
8: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
30: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
1: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
20: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Ильюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
1: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
20: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
1: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
20: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
3: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
20: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
9: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехимии понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
5: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
9: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
11: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
9: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
12: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
9: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
20: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
13: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
20: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
13: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
20: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
14: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные, не

0: пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
2: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество Кидматек» и «Общество с ограниченной ответственностью ТИССА».
0: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – Кидматек из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику, рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
3: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее Кидматек получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
0: Второе предприятие – компания ТИССА из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых чистых помещений, говорит эксперт.
3: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИССА нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
0: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
5: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
4: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
5: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
4: Отправлять

0: Армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
1: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
2: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал». Главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
5: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
4: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
5: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
4: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
4: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
7: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
4: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
0: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
12: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
0: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучение.
12: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
0: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
14: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
0: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
15: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
15: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечно, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
17: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
18: Вот я захотела, все, бросила всю работу, если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу, я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын мне очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся с семьей, едем на машине.
17: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
19: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
17: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
20: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
17: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
17: Европе такое и не снилось. Названы профессии с самыми низкими зарплатами в Беларуси.
19: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
17: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
21: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
17: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
1: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
16: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
22: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
23: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
17: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
25: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
24: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
25: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
24: Со свежим ремонтом, да.
25: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
24: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
25: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
24: Ого, это треть рынка просто испарилась.
25: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
24: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
25: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
24: Ну, логично, да.
25: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
24: Типа, куда эти деньги девать?
25: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
24: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
25: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
24: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
25: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
24: Точно.
25: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
24: И цены там тоже скакнули.
25: Взлетели на 15-23% всего забот.
24: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
25: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
24: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
25: Бывало, да.
24: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
25: Давай посчитаем.
24: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
25: Никакой же.
24: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
25: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
24: Ага.
25: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
24: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
25: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
24: Ого, всей семьей впрягаются.
25: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
24: Это когда сначала гасишь только проценты?
25: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
24: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
25: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
24: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
25: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
24: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
25: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
24: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
25: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
24: И это не блеф, да.
25: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
24: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
25: О, это извечный спор.
24: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
25: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
24: Почему?
25: Если не учитывать полную стоимость владения.
24: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
25: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
24: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
25: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
24: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
25: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
24: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
25: Ну да.
24: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
25: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
24: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
25: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
24: Логистика.
25: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
24: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
25: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
24: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
25: Немало.
24: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
25: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
24: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
25: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
24: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
25: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
24: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
25: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
24: А остальные 65% – это подушка безопасности?
25: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
24: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
25: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
24: Неузаконенные перепланировки.
25: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
24: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
25: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
24: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
25: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
24: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
12: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
0: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
12: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
0: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
5: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства, семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
4: Беларус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
5: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
4: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
5: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
4: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
6: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
4: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
7: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
4: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
17: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
19: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
17: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
19: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
17: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
8: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
9: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
10: Ждем бензин.
17: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
11: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
17: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
13: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
0: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
14: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
0: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется

0: Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
3: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
2: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
3: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
2: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
4: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
2: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
5: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
6: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению. И вопрос, а ел бы такое я, решили бы все проблемы.
2: Но вместо реальных качественных изменений, чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Контроль качества на радиосигнал.
2: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
3: В фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
2: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2014

0: 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
1: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
0: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
1: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
0: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
3: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
0: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
3: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
0: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
3: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
0: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
4: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
5: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
6: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
7: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
8: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
9: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
0: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
10: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
11: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботниках, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
10: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
11: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
10: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
12: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
10: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
13: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом.
10: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
14: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
15: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
14: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
16: Концы с концами еле сходят.
17: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
18: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
19: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
14: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
20: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
14: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
10: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
21: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
10: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным Агроэкспорта, Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
1: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
10: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
15: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
10: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
10: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж.
4: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
23: Разве нет?
4: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
23: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
4: Угу.
23: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
4: так.
23: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
4: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
23: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
4: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
23: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
4: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
23: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
4: Конечно, нет.
23: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
4: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
23: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
4: Да, тогда рынок перегрелся.
23: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
4: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
23: Ну, логично, да.
4: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
23: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
4: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
23: Ага.
4: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
23: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
4: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
23: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
4: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
23: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
4: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
23: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
4: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
23: То есть склады переполнены.
4: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
23: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
4: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
23: Он считает только деньги.
4: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
23: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
4: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
23: Который нужно спасать в первую очередь?
4: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
23: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
4: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
23: Так.
4: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
23: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
4: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
23: А по факту?
4: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
23: И условия пишутся под конкретного победителя?
4: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
23: И побеждает домашний российский производитель.
4: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
23: А чем тогда?
4: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
23: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
4: Есть, да.
23: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
5: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
23: То есть там не важна кредитная ставка банка?
5: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
23: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
5: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
23: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
5: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
6: Почему мизер?
4: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
6: Ну подожди, рынки же там гигантские.
4: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
6: Это правда.
4: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
6: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
4: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
6: Замкнутый круг.
4: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
6: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
4: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
6: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
4: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
6: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
4: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
6: Мертвый груз.
4: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
6: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
4: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
6: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
4: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
6: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
4: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
6: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
4: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
6: Так.
4: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
6: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
4: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
6: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
4: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
6: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
4: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
6: Потому что зависимость никуда не делась.
4: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
6: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
4: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
6: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
4: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
6: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
4: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
6: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
4: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
6: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина очистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
10: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
7: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
8: Угу. То есть это в нашей земле.
7: 11. На нашей земле 3500.
8: Угу.
7: И 12-й 3635. 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
10: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
9: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
10: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
10: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
28: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
0: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
28: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
0: Сомнения вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
11: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
0: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
10: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще 2 пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше...
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
12: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
0: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
13: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
0: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
13: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
0: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
14: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
0: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
1: Проверяю проводимость.
3: Все
1: проводится?
3: Да.
1: Есть? Патологическая деформация?
3: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
1: Да, грудная клетка.
15: Кислород
1: идет.
15: Правильно все выполняют?
1: Мы нет.
10: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
27: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
10: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.

0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
1: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
1: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
1: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
3: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
1: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
4: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
3: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте.

0: Радиосигнал.ньюс.
1: Контроль качества на Радиосигнал.
0: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
2: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест. Тут $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
0: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
2: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
0: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
3: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
0: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
4: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот, это сдается за $350.
0: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
6: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
5: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
7: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
5: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
8: Все стало. Бедняга машина.
7: Капец.
9: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
5: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
9: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
5: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязное оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
10: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
10: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
0: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
11: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
0: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
11: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
0: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
12: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
5: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
12: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
5: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
10: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
14: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
13: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
14: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
13: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
14: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
13: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
14: Ну да, логично.
13: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
14: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
13: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
14: И что происходит, когда ставка растет?
13: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
14: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
13: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
14: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
13: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
14: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
13: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
14: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
13: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
14: А, то есть это не разовый платеж?
13: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
14: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
13: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
14: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
13: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
14: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
13: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
14: Ого! Разве это не город должен делать?
13: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
14: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
13: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
14: Ну да, когда слышно каждый чих.
13: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
14: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
13: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
14: И люди паркуются друг у друга на головах.
13: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
14: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
13: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
14: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
13: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
14: И никакой компенсации.
13: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
14: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
13: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
14: Звучит пугающе.
13: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
14: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
13: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
14: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
13: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
14: А если решишь уйти?
13: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
14: Ну да, ему деваться некуда.
13: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
14: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
13: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
14: На чем, например?
13: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
14: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
13: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
14: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
13: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
14: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
13: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
14: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
13: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
14: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
13: Да.
15: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
13: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
14: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
13: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
14: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
13: Без глобальных структурных реформ никто.
14: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
13: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
14: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
13: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
14: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
13: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
16: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
17: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
16: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
18: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут, сил уже нету.
19: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
20: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками. чтобы в случае чего дети мои не угорели, не затопили.
16: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
2: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
16: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
21: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
16: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
22: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях «Битва». Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
23: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
25: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
26: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
27: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
22: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
28: Концы с концами еле сходятся.
29: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
30: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
31: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
22: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
32: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
22: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Билстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
16: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
0: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
16: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
0: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
16: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
0: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
16: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
3: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
16: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
5: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
4: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
6: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
4: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
7: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
4: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
16: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
2: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
16: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
2: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
16: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
8: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
9: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
16: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
16: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
2: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
16: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
10: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
16: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
10: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
16: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
11: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось.

0: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
3: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
6: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000, не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
5: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
6: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
5: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства.

0: строительство жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
1: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
2: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
5: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
6: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
4: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
4: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
8: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
4: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
9: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
4: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
9: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
4: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
4: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
11: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
4: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
12: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
4: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
12: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
4: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса – Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
14: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
15: Вот я захотела, все, бросила всю работу, если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу, и работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын мне очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся, с семьей едем на машине.
14: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
16: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
14: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
17: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
14: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
14: Европе такое и не снилось. Названы профессии с самыми низкими зарплатами в Беларуси.
16: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
14: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
18: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
14: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
13: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
19: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
20: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
21: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
14: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
23: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
22: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
23: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
22: Со свежим ремонтом, да?
23: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
22: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
23: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
22: Ого, это треть рынка просто испарилась.
23: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
22: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
23: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
22: Ну, логично, да.
23: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
22: Типа, куда эти деньги девать?
23: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
22: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
23: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
22: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
23: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
22: Точно.
23: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
22: И цены там тоже скакнули.
23: Взлетели на 15-23% всего забот.
22: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
23: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
22: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
23: Бывало, да.
22: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
23: Давай посчитаем.
22: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
23: Никакой же.
22: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
23: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
22: Ага.
23: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
22: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
23: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
22: Ого, всей семьей впрягаются.
23: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
22: Это когда сначала гасишь только проценты?
23: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
22: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
23: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
22: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
23: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
22: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
23: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
22: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
23: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
22: И это не блеф, да.
23: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
22: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
23: О, это извечный спор.
22: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
23: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
22: Почему?
23: Если не учитывать полную стоимость владения.
22: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
23: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
22: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
23: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
22: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
23: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
22: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
23: Ну да.
22: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
23: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
22: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
23: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
22: Логистика.
23: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
22: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
23: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
22: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
23: Немало.
22: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
23: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
22: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
23: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
22: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
23: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
22: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
23: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
22: А остальные 65% – это подушка безопасности?
23: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
22: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
23: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
22: Неузаконенные перепланировки.
23: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
22: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
23: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
22: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
23: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
22: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
9: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
4: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
9: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
4: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
4: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
1: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
0: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
1: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
0: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
1: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
0: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
2: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
0: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
5: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
0: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
3: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
2: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
3: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
2: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
6: Ждем бензин.
2: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
2: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
8: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
9: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
8: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
1: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
8: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
10: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
8: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
11: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
2: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
11: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
2: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
12: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов.

0: ребенка непонятное, страшное и неприятно пахнет.
1: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
2: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Контроль качества на радиосигнал.
2: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
4: Фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
2: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
5: Организации Белкообсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
2: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
5: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
2: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
6: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
2: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
6: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам,

0: которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
1: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
0: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть, не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
1: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
2: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
3: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
4: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
5: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
6: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
7: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
1: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
9: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
10: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
9: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
10: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало, молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
9: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
11: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти — это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
9: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
12: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
9: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Мамы говорят на радиосигнал.
13: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
14: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
13: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
15: Концы с концами еле сходятся.
16: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
17: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
18: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
13: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
19: чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
13: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
8: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
20: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
9: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
21: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
9: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
22: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
9: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
23: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
9: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорта», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
8: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
3: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
2: Разве нет?
3: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
2: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
3: Угу.
2: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
3: так.
2: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
3: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
2: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 — 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
3: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
2: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
3: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
2: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
3: Конечно, нет.
2: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
3: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
2: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
3: Да, тогда рынок перегрелся.
2: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
3: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
2: Логично, да.
3: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
2: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
3: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
2: Ага.
3: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
2: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
3: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
2: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
3: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
2: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
3: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
2: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, ФАФ, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
3: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
2: То есть склады переполнены.
3: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
2: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
3: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
2: Он считает только деньги.
3: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
2: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
3: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
2: Который нужно спасать в первую очередь?
3: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
2: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
3: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
2: Так.
3: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
2: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
3: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
2: А по факту?
3: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
2: И условия пишутся под конкретного победителя?
3: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
2: И побеждает домашний российский производитель.
3: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
2: А чем тогда?
3: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
2: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
3: Есть, да.
2: И они показывают совершенно иную динамику. За 25-й год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
3: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
2: То есть там не важна кредитная ставка банка?
3: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
2: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
3: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
2: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
3: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
2: Почему мизер?
3: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
2: Ну подожди, рынки же там гигантские.
3: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
2: Это правда.
3: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
2: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
3: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
2: Замкнутый круг.
3: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
2: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
3: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
2: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
3: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
2: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
3: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
2: Мертвый груз.
3: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
2: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
3: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
2: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
3: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
2: что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
3: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
2: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
3: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
2: Так.
3: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
2: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
3: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
2: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
3: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
0: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
3: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
0: Потому что зависимость никуда не делась.
3: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
0: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
3: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
0: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
3: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
0: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
3: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
0: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
3: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
0: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решения которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
8: Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
8: Важный сигнал.
9: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
4: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
5: Угу. То есть это в нашей земле.
4: 11. На нашей земле 3500.
5: Угу.
4: И 12 3635.
5: 3635.
4: Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. Выход, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
9: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
6: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
9: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
1: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
10: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
1: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
10: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
1: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
11: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
1: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Новости регионов на радиосигнал.
9: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
9: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
12: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
9: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
13: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
9: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
14: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора, директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
9: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
15: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
1: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
16: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
1: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
16: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
1: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
17: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
2: Проверяю проводимость. Да. Проводится?
3: Да.
2: Есть? Нет. Патологическая деформация?
3: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
2: Таз, грудная клетка. Кислород идет.
18: Правильно все выполняют?
2: Мы нет.
9: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
19: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов.

0: случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
1: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
1: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
1: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
1: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
3: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
1: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
4: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей.

0: местности в период уборки урожая 2026 года.
1: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
1: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
3: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест. Тут $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
1: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
3: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
1: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
4: Да, со временем проценты станут меньше. Основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 20 лет.
1: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
5: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за $350.
1: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
7: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
6: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
8: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
6: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
9: Все стало. Бедняга машина.
8: Капец.
10: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
6: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
11: Если мы берем какую-то старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
6: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязное оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
12: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
1: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
12: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
1: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
13: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
1: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
13: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
1: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
15: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне, но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
6: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
15: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
6: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаева считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
14: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
6: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
17: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
16: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
17: Стоп. Если работают оба, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
16: Звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
17: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
16: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
17: Ну да, логично.
16: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
17: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
16: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, расслабился и подписал договор.
17: И что происходит, когда ставка растет?
16: Как только начинается инфляция, На второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
17: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
16: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
17: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
16: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
17: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
16: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
17: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
16: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
17: А, то есть это не разовый платеж?
16: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
17: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
16: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
17: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
16: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
17: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
16: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
17: Ого! Разве это не город должен делать?
16: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
17: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
16: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
17: Ну да, когда слышно каждый чих.
16: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
17: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
16: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
17: И люди паркуются друг у друга на головах.
16: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
17: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
16: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
17: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
16: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
17: И никакой компенсации.
16: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
17: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
16: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
17: Звучит пугающе.
16: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
17: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
16: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
17: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
16: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
17: А если решишь уйти?
16: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
17: Ну да, ему деваться некуда.
16: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
17: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
16: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
17: На чем, например?
16: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
17: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
16: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
17: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
16: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
17: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
16: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
17: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
16: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
17: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
16: Да.
18: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
16: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
18: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
16: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
18: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
16: Без глобальных структурных реформ никто.
18: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
16: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
18: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
16: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
18: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
16: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
19: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
20: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
19: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
21: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет в сторону города. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут, сил уже нету.
22: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
23: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками. чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
1: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
0: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
1: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
3: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
1: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях «Битва». Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
5: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
25: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
26: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
27: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
4: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
28: Концы с концами еле сходятся.
29: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
30: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
31: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
4: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
32: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
4: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
19: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Беларуси?
6: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
19: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе Белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
6: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
19: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
6: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
19: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
7: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
8: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
9: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
8: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
10: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
8: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
11: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
8: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
0: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
1: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
0: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
1: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
3: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
12: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
1: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
0: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
1: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
13: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
1: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
13: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
1: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: президент ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
3: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал». Главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
6: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
5: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
6: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого там безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
5: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится

0: все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
1: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
2: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
1: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
5: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
6: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
4: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
4: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
8: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
4: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
9: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
4: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучение.
9: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
4: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
4: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
11: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
4: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
12: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
4: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
12: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
4: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса – Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
14: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
15: Вот я захотела, все, бросила всю работу, если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу, и работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын мне очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся, с семьей едем на машине.
14: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
16: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
14: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
17: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
14: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
14: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
16: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
14: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
18: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
14: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
13: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
19: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
20: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
21: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
14: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
23: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
22: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
23: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
22: Со свежим ремонтом, да.
23: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
22: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
23: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
22: Ого, это треть рынка просто испарилась.
23: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
22: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
23: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
22: Ну, логично, да.
23: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
22: Типа, куда эти деньги девать?
23: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
22: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
23: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
22: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
23: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
22: Точно.
23: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
22: И цены там тоже скакнули.
23: Взлетели на 15-23% всего забот.
22: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
23: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
22: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
23: Бывало, да.
22: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
23: Давай посчитаем.
22: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
23: Никакой же.
22: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
23: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
22: Ага.
23: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
22: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
23: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
22: Ого, всей семьей впрягаются.
23: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
22: Это когда сначала гасишь только проценты?
23: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
22: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
23: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
22: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
23: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
22: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
23: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
22: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
23: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
22: И это не блеф, да.
23: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
22: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. перед ними встает классическая дилемма – новостройка или вторичка?
23: О, это извечный спор.
22: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
23: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
22: Почему?
23: Если не учитывать полную стоимость владения.
22: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
23: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
22: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
23: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
22: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
23: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
22: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
23: Ну да.
22: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
23: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
22: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
23: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
22: Логистика.
23: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
22: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
23: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
22: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
23: Немало.
22: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
23: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
22: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
23: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
22: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
23: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
22: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
23: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
22: А остальные 65% – это подушка безопасности?
23: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
22: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
23: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
22: Неузаконенные перепланировки.
23: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
22: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
23: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
22: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
23: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
22: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
9: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
4: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
9: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
4: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
4: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
1: Беларуси, привет! Я батюшки вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
0: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
1: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детские пособия.
0: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
1: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляю ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
0: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
2: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
0: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
5: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
0: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
14: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
6: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
14: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
6: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
14: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
7: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
8: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
24: Ждем бензин.
14: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
25: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
14: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
11: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
4: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
12: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
4: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
15: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
4: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему Сирена. Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
16: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
14: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
16: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
14: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
17: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
14: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
13: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
18: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
14: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами

0: продукцию.
1: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
2: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
1: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
2: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
1: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
4: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
1: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
4: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
1: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
4: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день меня платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
1: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
5: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
8: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
9: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
10: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры.

0: Но инфляция, мне кажется, намного больше.
1: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
4: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. И вот для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно. Понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
3: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
4: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
3: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
5: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
3: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
6: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони. Ну, что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом.
3: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня рассказывают. расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
7: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
8: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
7: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
13: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
14: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
3: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным Агроэкспорта, Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
15: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
3: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
8: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
3: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
3: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж.
17: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
18: Разве нет?
17: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
18: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
17: Угу.
18: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
17: так.
18: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
17: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
18: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
17: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
18: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
17: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
18: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
17: Конечно, нет.
18: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
17: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
18: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
17: Да, тогда рынок перегрелся.
18: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
17: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
18: Ну, логично, да.
17: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
18: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
17: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
18: Ага.
17: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
18: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
17: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
18: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
17: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
18: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
17: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
18: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
17: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
18: То есть склады переполнены.
17: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
18: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
17: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
18: Он считает только деньги.
17: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
18: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
17: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
18: Который нужно спасать в первую очередь?
17: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
18: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
17: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
18: Так.
17: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
18: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
17: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
18: А по факту?
17: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
18: И условия пишутся под конкретного победителя?
17: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
18: И побеждает домашний российский производитель.
17: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
18: А чем тогда?
17: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
18: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
17: Есть, да.
18: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
19: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
18: То есть там не важна кредитная ставка банка?
19: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
18: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
19: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
18: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
19: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
18: Почему мизер?
19: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
18: Ну подожди, рынки же там гигантские.
19: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
18: Это правда.
17: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
18: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
17: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно, это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
18: Замкнутый круг.
17: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
18: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
17: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
18: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
17: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
18: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
17: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
18: Мертвый груз.
17: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
18: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
17: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
18: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
17: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
18: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
17: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
18: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
17: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
18: Так.
17: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
18: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
17: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
18: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
17: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
20: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
17: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, с склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
20: Потому что зависимость никуда не делась.
17: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
20: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
17: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
20: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
17: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
20: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
17: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
20: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
17: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
20: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
0: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
21: 11. На нашей земле 3500.
0: Угу.
21: И 12 3635. 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Естественно, угу. На выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
3: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
22: 1000 рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
28: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
1: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
28: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
1: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
4: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на Земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
1: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви «Белвест». От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви «Белвест». У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам «Белвест», не уточняя причину пожаров.
5: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
3: «Белвест» просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз «Белвест», работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
6: обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
3: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
7: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Письмо... Обращение к президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
3: Как сообщается на сайте производителя, «Белвест» – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группы «Белвест». Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
9: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
1: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
27: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
8: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
1: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в Советской Беларуси.
11: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находится НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
13: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеко, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
12: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
14: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что а стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает, да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота, потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше, и все больше будет жертв.
12: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
13: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромная проблема. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
12: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, на

0: услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
5: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
4: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад. В конец июля.
5: В самый разгар уборочной кампании.
4: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
5: Да.
4: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
5: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
4: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
5: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
4: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
5: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
4: Возраст.
5: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
4: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
5: Звучит-то как.
4: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
5: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
4: Угу.
5: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
4: Ну да.
5: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
4: Логично.
5: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
4: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
5: То есть криминал и рабочие моменты.
4: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить...

0: и тяжелую технику на поле после проливного дождя.
1: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
1: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему?
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное – человек полностью лишается права на защиту.
1: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
1: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
1: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
1: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
1: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
1: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
1: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
1: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
1: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
1: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
1: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
1: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
1: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
1: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
1: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
1: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
1: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
1: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
0: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
0: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
0: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляй людей маршировать, солярка в баке не появится.
2: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
0: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
2: Стресс-тест вертикали.
0: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
2: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
0: Ага.
2: Международная организация труда, МОД, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
0: Если сегодня это сработало с трактористами,
2: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
0: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
2: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
0: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
2: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
0: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
2: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
0: И платит армия.
2: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
0: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
2: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
0: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
8: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
7: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщу журналистам, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
9: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
7: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
7: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
11: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
7: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
12: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
7: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
13: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
7: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
13: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
7: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
15: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
14: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
15: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
14: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
16: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
14: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
17: Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
14: Пропажу племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
19: Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
20: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, все ж таки у нас была инфляция у минулом году так само 7%. Вот эти 3%, это не подвышение, это худшей индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. И пенсионеры, относно тех, кто працуе, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працуе. Я не кажу уже относно там соседей наших, да, потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей наших житё поляпшается худшей, значительно худшей. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
7: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
21: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. У вас на каждого пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси почти близко к одному ребенку на женщину. Значит, что в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это это мера, а не самосуть. Когда реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
1: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
2: 12.
22: Бара.
2: 13.
22: Тера.
2: 14.
22: Чодага.
2: 15.
22: Пандрага.
2: 16.
22: Сола.
2: 17.
22: Сатрага.
2: 18.
22: Атара.
2: 19.
22: Униз.
2: 20.
22: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
18: Начальник Главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
23: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
24: Баллы уже подросли.
23: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно баллы подросли.
24: Стабильно высоко – это факультет международных отношений в БГУ.
23: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
6: Новости регионов на радиосигнал.
1: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более трех месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
1: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
0: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
1: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
3: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы, или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей к 96-му году. Рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
1: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
8: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
5: Да. Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-403М в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
5: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
9: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет, и вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
5: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационные станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
11: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
7: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
11: С сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
7: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
12: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
7: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
13: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
7: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
16: Ну, это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется. Зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства.
5: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
14: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
17: Да.
5: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
5: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
9: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет. Ну, там сегодня что-то взорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
5: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10 – 10. 20 – 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 50.
17: 50.
19: 60.
17: 60.
19: 70.
17: 70.
19: 80.
17: 80.
19: 90.
17: 90.
19: 100.
17: 100.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
0: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых, а в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
20: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
0: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
20: Сумма колоссальная, да.
0: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка.

0: хватит на один скромный поход в аптеку, а 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
1: Угу.
0: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
1: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
0: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
1: Классика, да?
0: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
1: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
0: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
1: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
0: Ну, логично.
1: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
0: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
1: Потому что они звучат привлекательно, это понятно.
0: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
1: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
0: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
1: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
0: Так, интересно, какие, например?
1: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
0: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая

0: Техника и мебель, и услуги?
1: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
0: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
1: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
0: Ого!
1: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
0: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
1: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
0: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
1: Угу.
0: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
1: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
0: Идти работать.
1: Да, идти работать.
0: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
1: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
0: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
1: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
0: Ну да.
1: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
0: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
1: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
0: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
1: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
0: Общий стаж включает в себя больше периодов.
1: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
0: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
1: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
0: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
1: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
0: Угу.
1: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
0: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
1: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
0: А обычный рабочий?
1: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
0: Какой?
1: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
0: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
0: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
0: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
5: вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят к нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, спортивные секции как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые, 16 августа, мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
3: Важный сигнал.
6: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
7: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
6: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
8: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
9: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
10: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые! Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
6: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитирую. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. От первого лица.
4: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
11: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
13: Угу.
12: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
13: Но подожди.
12: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
13: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
12: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
13: Какая еще ловушка?
12: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
14: Но это деньги на старт.
12: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
12: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода. на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
12: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
14: Да почему съедает-то?
12: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
14: Ну не сгущай краски.
12: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
12: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
12: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
12: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
12: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
12: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
12: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
12: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
15: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
15: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
15: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
12: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
12: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
13: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
12: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
13: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
12: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
13: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
12: И что с того?
13: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
12: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
13: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
12: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
13: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
12: Да ну?
13: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
12: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
13: Ну, это...
12: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
13: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
12: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
13: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
12: Угу, работает.
13: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
12: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
16: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
12: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
13: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
12: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
13: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о решении проблем в сельской торговле.
17: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Все нечестно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует 2 программы. Развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 2030 года и развитие потребительской кооперации 2026-2027 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практики во много случаев, а практика оставляет желать лучшего.
3: Важный сигнал.
6: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
18: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли и программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
19: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
18: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
19: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
20: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
19: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
21: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
19: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал-666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
22: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
19: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
23: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступает сентябрь, мы приступаем к тактика специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
19: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
19: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
19: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
6: Партизанское РУВД Минска обратился отец 12-летнего школьника, которого обманули кибермошенники и превратили его айфон в кирпич. Мальчик искал способ бесплатно скачать игру Майнкрафт и увидел в соцсети рекламу, обещавшую такую возможность. Перейдя по ссылке, подросток начал переписку со специалистом, который вызвался помочь с установкой. Следуя инструкциям собеседника, школьник вышел из своего аккаунта iCloud и ввел вместо своих чужие данные. В результате iPhone оказался заблокирован. После этого мошенники потребовали у ребенка $90 за разблокировку устройства. Мальчик не поддался на шантаж и сразу же рассказал о произошедшем отцу, который и обратился в милицию. По данному факту проводится проверка. Гомельчанин пытался продать в банке 3 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов. Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий. В частности, нанесенные на нее изображения имеют иную цветопередачу, а некоторые элементы на лицевой оборотной сторонах – ничего. Кроме того, на купюре отсутствуют регламентированные средства защиты. Мужчина лишь предположил, что привез купюру, возможно, из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивка и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте. На озере Нарыч спасли отдыхающих, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции. На место отправился дежурный экипаж, моторист рулевой, водолаз и матрос-спасатель. Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег. Оба находились в спасательных жилетах и не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в АСВОД. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
0: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые... на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
3: Важный сигнал.
19: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
22: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
19: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
17: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
19: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
1: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
19: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о качественном изменении рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов.
5: В рамках установленных безопасных значений также находятся основные показатели устойчивого функционирования банковской и платежной системы. Я имею в виду долю необслуживаемых активов в банках, показатель достаточности нормативного капитала, совокупная прибыль банков, включая Банк развития, за полугодие составила почти 2 миллиарда рублей. Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы банков. Продолжается тренд на девалютизацию экономики. И за первое полугодие доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась еще на 3,2% пункта и достигла 68,3%. При этом отрадно, что качественно меняется и структура рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов. Мы видим и в позитивном ключе констатируем, что все банки включились в работу по формированию внутреннего рынка длинных денег. И прирост безотзывных вкладов населения в национальной валюте на срок свыше одного года составил 27,7%. Объем депозитов сроком свыше трех лет увеличился в 3,8 раза.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
8: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
7: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
8: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
7: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
8: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
7: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
8: По торговым центрам, что ли?
7: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
8: Логично. потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок, неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
7: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
8: Либо что?
7: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
8: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
7: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
8: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
7: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.

0: Синергии просто ноль.
1: То есть район пустеет?
0: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
1: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
0: С чего бы это?
1: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
0: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
1: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
0: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
1: И что в ней не так?
0: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
1: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
0: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
1: Ничего себе.
0: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
1: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
0: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
1: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
0: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
1: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
0: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
1: В плане складов?
0: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
1: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же

0: дает преимущество?
1: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
0: Почему?
1: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
0: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
1: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
2: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
1: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
2: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
1: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
2: И кто этот селлер?
1: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
2: То есть судиться с ними из Беларуси?
1: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
2: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
1: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
2: Ваш заказ собран и отправлен, да?
1: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
2: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
2: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
2: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
2: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
2: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
2: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классический магазин просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
2: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
2: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
5: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
4: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которая называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
6: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
4: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
5: Ну вот еще кому-то не повезло, даже мы засадили, интересно, прям в лоб.
4: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
7: Когда одна-две мобильных группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
4: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
8: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
4: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
10: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулого года так само 7%. Эти 3%, это не подвышение, это худшее индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. У нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. И пенсионеры, относно тех, кто працует, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працует. Я не кажу уже относно там соседей у наших, да, потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей у наших житё поляпшается худшее, значно худшее. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
9: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самые благоприятные, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2, при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
11: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого, как бы, вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что, как бы, вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по 500 миллионов долларов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не сама суть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
9: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
12: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товаров больше. Опять же, качество получше.
9: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
13: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
9: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
14: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить, поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво, а сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей, а соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
9: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
16: Ну, это мои ощущения ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
17: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
9: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
18: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
9: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
19: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В Осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе Всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
20: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставьте топливо под контролем, и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
21: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
4: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
22: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
4: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
23: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
4: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою 4-комнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
0: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
9: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
1: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
2: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
6: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
9: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. Военная правда.
5: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. С Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
7: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
5: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
8: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
5: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
10: Слышь, мы проститутки, а его-то посадили, ну мы здесь при чем?
24: А кто сажал?
5: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Бушмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
27: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
26: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
28: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
26: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
11: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
26: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в Советской Беларуси.
13: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находится НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
14: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
25: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – Таиф-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
15: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
25: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
14: Особенно в условиях бензинного дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
25: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
28: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
3: Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас.
3: На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
4: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
0: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
4: В самый разгар уборочной кампании.
0: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
4: Да.
0: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
4: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
0: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
4: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
0: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
4: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
0: Возраст.
4: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность.

0: алкоголем на смене или ломает дорогой трактор. Для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
1: Логично.
0: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
1: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
0: То есть криминал и рабочие моменты.
1: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
0: Потому что трактор просто увязнет.
1: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: в списке его.
0: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
1: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
0: Вообще никаких комиссий?
1: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
0: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
1: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
0: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
1: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
0: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
1: Почему не положат заявление на стол?
0: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
1: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
0: Фермер – это независимый предприниматель.
1: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
0: Это колоссальные государственные монополии.
1: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
0: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
1: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
0: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
1: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
0: И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
1: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
0: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
1: Пожаловался на неоплаченные переработки.
0: В армию.
1: Отказался ему водить неисправный трактор.
0: В армию.
1: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
0: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
1: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
0: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
1: Давай про производство сначала.
0: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
1: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
0: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
1: Сорванные спины, хронические болезни.

0: Не, медкомиссии-то отменили.
1: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование – тактика запредельной нагрузки.
1: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
2: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
1: Цифры показывают дикий кадровый голод.
2: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
1: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
2: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
1: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
2: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
1: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
2: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
1: Стресс-тест вертикали.
2: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
1: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
2: Ага.
1: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
2: Если сегодня это сработало с трактористами,
1: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
2: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
1: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
2: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
1: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
2: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
1: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
2: И платит армия.
1: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
2: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
1: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
2: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисления в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремитель Орел-2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
8: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
7: «Стремительный орел» — далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
9: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактика специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
7: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
7: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
11: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
7: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
12: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
7: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
13: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
7: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
13: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
7: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
15: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
14: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
15: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
14: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
16: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы.
14: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
17: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
14: Пропажу племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
19: все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
22: Подвышение пенсии на гэтые 10%, гэта, ну, гэта, конечно, добра, что пенсии подвышаются у нас, безумоўна. И нават гэта крыху болей за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулым годзе так само 7%. Вось, ну, вось гэтые 3%, гэта хутчэй, это атрымоўваецца не подвышение, гэта хутчэй индексация пенсии на узровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, ну, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Как бы и пенсионеры, относно тех, кто працуе, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працуе. Ну, чем, да, вось. Ну, я не кажу уже относно там суседей наших, да, потому что, ну, и как бы еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые как бы отбываются, да, проблема в том, что, ну, у соседей наших житё поляпшается худшей, значно худшей. Разумеешь, ну, то бок, коли там, ну, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя вот пенсия, ну, нас по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
21: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
23: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого, как бы, вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что, как бы, вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы, вот, немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по 500 миллионов долларов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не сама суть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
21: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодаха.
0: 15.
1: Пандраха.
0: 16.
1: Соля.
0: 17.
1: Сатраха.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
2: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
3: Баллы уже подросли.
2: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно баллы подросли.
3: Стабильно высоко это факультет международных отношений в БГУ.
2: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
20: Новости регионов на радиосигнал.
21: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермолович Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего. А также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
21: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
4: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
21: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует. Так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
5: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около 1 000 000 человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы, или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
21: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
8: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
9: Да.
14: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
14: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
11: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет, ну, там сегодня что-то взорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
14: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще. Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мое ощущение не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете, я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
6: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
5: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
6: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
5: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
7: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
5: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
8: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
5: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы, как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
9: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
10: Да.
1: Сразу несколько систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
1: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
12: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет, и вон там сегодня что-то разорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
1: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационные станции «Подлет» К-1 в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: Че еще? Туда же шли? Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
6: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
5: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
6: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
5: Сумма колоссальная, да.
6: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
5: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
6: Увеличивает разрыв.
5: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
6: Ну да, не разгуляешься.
5: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
6: Угу.
5: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
6: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
5: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию.

0: Ну, логично.
1: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
0: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
1: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
0: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше тысячи и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
1: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
0: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
1: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
0: Так, интересно, какие, например?
1: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
0: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливость.

0: справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
1: Угу.
0: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
1: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
0: Идти работать.
1: Да, идти работать.
0: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
1: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
0: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
1: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
0: Ну да.
1: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
0: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
1: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
0: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
1: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
0: Общий стаж включает в себя больше периодов.
1: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
0: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
1: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
0: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
1: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
0: Угу.
1: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
0: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
1: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
0: А обычный рабочий?
1: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
0: Какой?
1: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
0: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
6: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят к нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, партийно-сельские как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые 16 августа мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
4: Важный сигнал.
7: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
8: Только за два месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
7: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать в милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
9: Слишком жадная оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
10: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
11: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые. Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
7: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
12: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В Осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе Всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
13: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
14: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
14: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
13: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
13: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента...
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
13: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
13: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
13: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
13: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
13: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
13: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
13: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
13: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
13: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
13: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
13: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах. Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
13: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
13: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
13: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
13: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
13: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
13: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
14: Ну, это...
13: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
13: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
13: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
13: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
17: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о решении проблем в сельской торговле.
18: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был быть стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Сегодня, честно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует две программы – развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 2030 года и развитие потребительской кооперации 2026-2027 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практики во много случаев, а практика оставляет желать лучшего.
4: Важный сигнал.
7: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
19: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
7: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
19: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
20: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
21: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
20: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
22: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
20: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
23: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
20: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщу журналистам, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
24: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступает сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
20: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
18: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем. поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
20: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
18: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
20: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Партизанское РУВД Минска обратился отец 12-летнего школьника, которого обманули кибермошенники и превратили его айфон в кирпич. Мальчик искал способ бесплатно скачать игру Майнкрафт и увидел в соцсети рекламу, обещавшую такую возможность. Перейдя по ссылке, подросток начал переписку со специалистом, который вызвался помочь с установкой. Следуя инструкциям собеседника, школьник вышел из своего аккаунта iCloud и ввел вместо своих чужие данные. В результате iPhone оказался заблокирован. После этого мошенники потребовали у ребенка $90 за разблокировку устройства. Мальчик не поддался на шантаж и сразу же рассказал о произошедшем отцу, который и обратился в милицию. По данному факту проводится проверка. Гомельчанин пытался продать в банке 3 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов. Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий. В частности, нанесенные на нее изображения имеют иную цветопередачу, а некоторые элементы на лицевой оборотной сторонах – ничего. Кроме того, на купюре отсутствуют регламентированные средства защиты. Мужчина лишь предположил, что привез купюру, возможно, из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивка и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте. На озере Нарочь спасли отдыхающих, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции. На место отправился дежурный экипаж, моторист рулевой, водолаз и матрос-спасатель. Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег. Оба находились в спасательных жилищах. Летах и не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в АСВОД. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
0: такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь пребывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые, на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
1: Важный сигнал.
20: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
2: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
20: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
18: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
20: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
3: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
20: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о качественном изменении рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов.
6: В рамках установленных безопасных значений также находятся основные показатели устойчивого функционирования банковской и платежной системы. Я имею в виду долю необслуживаемых активов в банках, показатель достаточности нормативного капитала. Совокупная прибыль банков, включая Банк развития, за полугодие составила почти 2 миллиарда рублей. Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы банков. Продолжается тренд на девалютизацию экономики. И за первое полугодие доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась еще на 3,2% пункта и достигла 68,3%. При этом отрадно, что качественно меняется и структура рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов. Мы видим и в позитивном ключе констатируем, что все банки включились в работу по формированию внутреннего рынка длинных денег. И прирост безотзывных вкладов населения в национальной валюте на срок свыше 1 года составил 27,7%. Объем депозитов сроком свыше 3 лет увеличился в 3,8 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Озон звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
9: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов. Завтра забрал коробку прямо у дома.
8: Ага. Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
9: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
8: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
9: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
8: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
9: По торговым центрам, что ли?
8: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
9: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
8: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
9: Либо что?
8: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
9: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
8: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
9: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают.
10: Прямая функция выполняется же.
8: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
10: Ну, аптеки там всякие.
8: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
10: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
8: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
10: То есть район пустеет?
8: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
10: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит,

0: Да, получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
1: И что в ней не так?
0: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
1: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
0: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
1: Ничего себе.
0: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
1: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
0: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
1: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
0: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
1: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
0: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
1: В плане складов?
0: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
1: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
0: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
1: Почему?
0: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
1: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
0: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
1: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод? Если человек может зайти в приложение перед

0: Ном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу. Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
1: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
0: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
1: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
0: И кто этот селлер?
1: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
0: То есть судиться с ними из Беларуси?
1: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
0: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
1: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
0: Ваш заказ собран и отправлен, да?
1: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
0: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
0: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
0: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
0: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
0: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
2: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
2: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
2: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
2: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
5: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
4: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
6: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
4: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
5: Ну вот еще кому-то не повезло.
4: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
7: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
4: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
8: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
4: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогноз и на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
10: Подвышение пенсии на гэтые 10%, гэта, конечно, добра, что пенсии подвышаются у нас, безумоўна. И нават гэта крыху болей за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулом годзе так само 7%. Вось, ну, вось гэтые 3%, гэта хутчэй, это не атрымоўваецца не подвышение, гэта хутчэй индексация пенсии на узровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, ну, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Як бы и пенсионеры, относно тех, кто працует, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працует. Ну, чем, да, вось. Ну, я не кажу уже относно там соседей у наших, да, потому что, ну, и как бы еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые как бы отбываются, да, проблема в том, что, ну, у соседей наших житё поляпшается худшей, значно худшей. Разумеешь, ну, то бы, коли там, ну, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, ну, нас по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
9: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самые благоприятные, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
11: когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого, как бы, вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что, как бы, вот в каждом следующем поколении, в большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по 500 миллионов долларов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
9: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
12: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
9: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
13: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там, и много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
9: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
14: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить. Поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
9: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
16: Ну, это мои ощущения ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
17: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи. а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
9: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
18: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
9: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
19: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе Всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
20: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
0: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
4: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
21: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей, и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
4: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
22: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
4: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
1: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
9: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать в милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
2: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
6: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
23: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые. Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
9: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. Военная правда.
24: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. С Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
25: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
24: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
26: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. 4 незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
24: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
5: Слышь, мои проститутки, а его как подходили, ну мы здесь при чем?
7: А кто сажал?
24: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
10: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
8: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
11: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
8: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
12: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
8: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в Советской Беларуси.
13: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находится НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «Таиф-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
15: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
14: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – Таиф-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
16: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
24: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
15: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
24: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
13: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
0: Эк.
3: 2.
0: До.
3: 3.
0: Тин.
3: 4.
0: Чар.
3: 5.
0: Пач.
3: 6.
0: Че.
3: 7.
0: Сат.
3: 8.
0: Ат.
3: 9.
0: Но.
3: 10.
0: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
19: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего.
18: Угу.
19: Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
18: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
19: В самый разгар уборочной кампании.
18: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
19: Да.
18: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
19: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
18: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
19: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
18: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
19: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
18: Возраст.
19: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
18: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
19: Звучит-то как.
18: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
19: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
18: Угу.
19: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
18: Ну да.
19: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
18: Логично.
19: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
18: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий в одну огромную...

0: Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
1: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
1: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
1: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
1: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
1: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
1: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
1: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
1: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
1: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
1: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
1: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
1: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
1: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
1: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
1: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
1: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
1: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
1: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
0: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
0: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
0: Безнадежно.

0: Долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
1: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
0: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет.
1: Угу.
0: Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
1: Стресс-тест вертикали.
0: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
1: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
0: Ага.
1: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
0: Если сегодня это сработало с трактористами,
1: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
0: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
1: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
0: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
1: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
0: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
1: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
0: И платит армия.
1: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
0: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
1: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
0: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
5: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
4: «Стремительный орел» — далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
6: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
4: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
4: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
8: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
4: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
9: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
4: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
10: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
4: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
10: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
4: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
12: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
11: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
12: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
11: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
13: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы.
11: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
14: Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
11: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
16: Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
18: Подвышение пенсии на эти 10%, это, ну, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулого года так само 7%. Вот, ну, вот эти 3%, это хуже, это не отримывается не подвышение, это хуже индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, ну, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Как бы и пенсионеры, относно тех, кто працует, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працует. Ну, чем, да, вось. Ну, я не кажу уже относно там соседей наших, да, потому что, ну, и как бы еще главная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые как бы отбываются, да, проблема в том, что, ну, у соседей наших житё поляпшается худшей, значно худшей. Разумеешь, ну, то бок, коли там, ну, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да. У Польши это 700-800 средняя пенсия. У Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя на вот пенсия, ну, нас по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
17: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
19: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого, как бы, вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что, как бы, вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы, вот, немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не сама суть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
17: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
1: Тира.
20: 14.
1: Чодага.
20: 15.
1: Пандрага.
20: 16.
1: Сола.
20: 17.
1: Сатрага.
20: 18.
1: Атара.
20: 19.
1: Униз.
20: 20.
1: Бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Начальник Главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
22: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
23: Баллы уже подросли.
22: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно баллы подросли.
23: Стабильно высоко это факультет международных отношений в БГУ.
22: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
21: Новости регионов. На радиосигнал.
17: На пляже Цинянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
17: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
24: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
17: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
0: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей к 96-му году. Рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
17: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
5: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
6: Прикиньте, что сейчас так взорвалось сверху, что мы вообще от жизни, да?
5: Да. Сразу несколько систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-Купол-Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
11: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
4: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
11: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «КА-102Е-2» также в Ростовской области.

0: Че еще? Туда же шли? Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мои ощущения ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете, я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется. Зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее.